0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: What do you use your Flisa card for?
2: I used the Flisa card to have my mom put down, and I got frequent flyer miles. Thanks, Flisa!
1: From putting down a relative to funerals to bail, Flisa is accepted around the world. Flisa, it's time to start paying.
3: Hello, this is Christina from Poland.
4: Ja uwielbiam to radiostację.
3: Flyer

0: Европе из Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пусто.
3: You know what's the similarity between American and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about this. Go renewable!

0: If you miss your motherland, you are in the right place. Несе я воду.
1: Все будет нашим.

0: dishwasher. Cheap German lager for export only.
1: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.

0: Vostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: This is Ruslana, and these are the voices.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Pisswasser, cheap German lager for export only.
1: Комьюнити-радио для вас точных европейцев

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

0: live, Vladivostok FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia, everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Ха. Джи, встречайте русского парня!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь.
2: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Eternator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!

0: дорого!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим! Ваш

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Я так живу.
1: This is Руслана and these are the wild energy.
0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: live, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia, everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: This is Ruslana and these are the wild energy.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

Блеск, как после пасты Гоя. Жми на газ, не то нас догонят. Жизнь копейка для тех, кто живет для славы. Эти знаки не для нас, они для слабых. Я ищу то, что все мы ищем. Я ищу веру, без нее все мы не

ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice. Hello, this is Radio Vladivostok. It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, по правде, мыши традиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: That capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?